0: Правила искателей.
1: Не пересекайте океан ради людей, которые не пересекли бы ради вас даже лужи. Федор Достоевский. Для радио «Искатель».

Исчезла дрожь в руках. Наверх, наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мой океан со всех сторон. Штормит, штормит он тайну чьих-нибудь имен.

Радиоискатель. Хочу все знать.

0: XIX веке в США появилась игра в шары с 9 кеглями и завоевала такую популярность, что зрители начали делать ставки. Власти некоторых штатов игру запретили. Тогда игроки для обхода запрета добавили 10-ю кеглю и дали игре новое название – боулинг.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Евгений Дога. Мой ласковый и нежный зверь.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: правила искателей.
1: Человек без самолюбия ничтожен. Самолюбие – Архимедов рычаг, которым землю с места можно сдвинуть. Иван Тургенев. Для «Радиоискатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Температурный рекорд на территории Канады зафиксирован еще в 1937 году. Он составляет 45 градусов Цельсия. Это больше, чем наивысшая отмеченная температура за всю историю метеонаблюдений в таких жарких странах, как Таиланд и Бразилия. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Гимнаст Алексей Немов стал известен на весь мир после, пожалуй, главного провала в своей карьере – пятого места на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Но провал был настолько эффектным, что о нем до сих пор помнят. Но обо всем по порядку. Алексея мама воспитывала одна, и занятия спортом ему были просто необходимы. Гимнастику, как это часто бывает, будущего олимпийского чемпиона сначала брать не хотели. Мальчик был еще слишком маленьким. Но он все-таки начинает тренировки, и сразу становится понятно, какой у него большой потенциал. Из-за частых тренировок пришлось сменить не одну школу. Отовсюду выгоняли. Кроме того, он был вспыльчивым, часто спорил и ругался с тренером, а в подростковом возрасте даже грозился уйти из спорта. Но мама не позволила. Уже будучи знаменитым, Немов не раз благодарил ее за поддержку и веру. Впервые спортсмен заявил о себе в 13 лет. Он стал победителем молодежного чемпионата СССР и с тех пор регулярно пополнял копилку достижений медалями. В 1994 году молодой гимнаст впервые поднялся на пьедестал чемпионата мира – серебро в командном зачете. Спустя два года Алексей на Олимпийских играх в Атланте завоевал 6 медалей в разных дисциплинах. Позднее он повторил достижения на Олимпиаде в Сиднее. И неудивительно, что еще через 4 года в Афины Немов ехал в статусе фаворита. Выступил он хорошо, но в финале допустил небольшую ошибку при соскоке. За нее-то судьи зацепились, занизив оценки. Такая несправедливость вызвала возмущение у зрителей в зале. Они 12 минут освистывали судей и чуть не сорвали турнир. Чтобы другие спортсмены могли выступить, Алексей вернулся и успокоил зал. После этого о нем написали все мировые СМИ. Гимнаст стал популярнее призеров той Олимпиады. Впервые в истории международный приз «Fair Play» был вручен россиянину за благородство и спортивное поведение. Скандал привел к тому, что несколько судей навсегда лишили лицензии, а система оценок была изменена. Стали учитывать не только технику, но и сложность упражнений. Сам Немов завершил карьеру, но из спорта не ушел. Спустя 3 года он стал вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России.
0: «Наши искатели»

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Юрий Гагарин после знаменательного полета был награжден «Волгой» с номерами 1204 ЮАК, образованными датой полета и инициалами. Следующим космонавтам на именных машинах сохранили букву ЮАК как индекс звездного городка в Московской области, а цифрами продолжили обозначать дату полета.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Хранители легенд. Кыргызстан. У разных народов мира есть предания, рассказывающие о том, как Бог испытывал человека, проверяя его веру. Одним из таких был библейский Иов. Ему пришлось пережить все бедствия земной жизни, чтобы доказать, что он верен Богу. В Кыргызстане есть легенда об Аюбе, которому тоже пришлось пережить ужасные события. Желая убедиться в его верности, Бог послал ему множество несчастий. Сгорел дом, погибли дети, воры украли овец. Несмотря на это, Аюб остался непоколебим в своей вере. Тогда Бог наслал на него проказу. Все тело Аюба покрылось ужасными язвами. Опасаясь заразиться, люди прогнали его в горы. Аюб долгое время мерз, голодал, страдал от боли, но от веры не отказался. Наконец Бог сжалился над ним. Он велел взойти ему на вершину горы и топнуть правой ногой. Из скалы тут же брызнул фонтан горячей воды. Он топнул левой ногой. Образовался источник с холодной водой. После того, как Аюб искупался в горячей воде, а потом выпил холодный, он полностью исцелился. Убедившись в крепости его веры, Бог вернул ему все, что он потерял, включая семью, богатство и скот. После этого Аюб был объявлен святым и прожил долгую счастливую жизнь. В том месте, где святой исцелился 5000 лет тому назад, сейчас находится город Джалалабад. Он раскинулся у подножия гор Аюб-Тоо. На горе находятся Хазрет-Аюбские минеральные источники. С незапамятных времен сюда приходили многочисленные паломники, чтобы избавиться от золотухи, малярии, ревматизма и кожных заболеваний. Источников несколько, но только один из них считается священным. В советское время в Джалалабаде появился курорт, куда со всей страны приезжали тысячи желающих поправить свое здоровье. Помимо минеральной воды есть лечебные грязи. Целебную воду можно пить или принимать с ней ванны. Рядом с источниками стоит мавзолей с могилой, где похоронен святой Аюб. Возле него всегда можно увидеть паломников и туристов.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Исаак Ньютон интересовался многими аспектами физики и других наук и не боялся проводить некоторые эксперименты на себе. Свою догадку о том, что мы видим окружающий мир из-за давления света на сетчатку глаза, он проверял так. Вырезал из слоновой кости тонкий изогнутый зонд, впускал его себе в глаз и надавливал на заднюю сторону глазного яблока. Возникавшие цветные вспышки и круги подтвердили его гипотезу.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Музыка искателей.
1: Элейс. Прерванная жизнь.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес-библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшие библиотеки, подключенные к Литрес. Реклама 18+. ООО «Литрес». ОГРН 1057-48936398. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Строение 5. Помещение 610. Книги ограничиваются каталогом выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче книг.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект накануне внес в Госдуму зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Документом предлагается ежегодно в декабре предоставлять каждому пенсионеру предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии на дату предоставления данной пенсионной выплаты. По словам депутата, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан. Если банк заблокировал карту при попытке снять деньги, клиенту нужно сразу связаться с кредитной организацией и подтвердить, что операцию проводит именно он. Пока идет проверка, получить наличные обычно можно в кассе банка по паспорту, сообщает Finance Mail. Банк может ограничить выдачу наличных, если операция показалась нетипичной, пишет редакция. Поводом могут стать необычная сумма или время снятия, новый банкомат, несколько неверных вводов пин-кода, получение крупного перевода перед операцией или сведения о возможных действиях мошенников. В таких случаях выдачу могут временно ограничить суммой 50 тысяч рублей на 48 часов, говорится в материале. Чтобы снять блокировку, следует позвонить на горячую линию, написать в чат приложение или обратиться в отделение, посоветовали в редакции. И в завершении выпуска. Около 300 фильмов и сериалов на платформе Netflix были созданы с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта. Большинство случаев применения ИИ пришлось на этап постпроизводства. В Netflix заявили, что все активнее используют подобные инструменты, поскольку они позволяют быстрее выпускать контент, снижать затраты и повышать качество конечного результата. В качестве примеров проектов, при создании которых применялся генеративный ИИ, компания называет сериалы «Слава», «Бразилия 70», «Третий чемпионский титул» и «Американский эксперимент». Технологии использовались для создания сложных сцен, включая массовки, исторические батальные эпизоды и панорамные кадры, формирующие окружение. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоискатель.

0: и край.
1: Питомники сибирских хаски.
2: Хаски является не только одной из самых красивых, но и древнейшей породой собак, которую вывели чукчи. Для северных народов они служили ездовыми собаками. Сейчас питомники хаски имеются не только на Крайнем Севере, но и в Сибири. Собаки очень фотогеничные, их голубые глаза буквально завораживают. Хаски отличаются добрым нравом. Рука так и тянется их погладить. При этом испытываешь радость и получаешь заряд энергии. Хаски разводят в специальных питомниках, где туристам предлагают всевозможные занятия и развлечения. В Алтайском крае действует несколько питомников, где разводят не только сибирских хаски, но и аляскинских маламутов. Здесь можно узнать немало интересного об этих породах, побыть в роли каюра, устроить эффектную фотосессию на собственном опыте, познать крылатую фразу «собака – друг человека». В Первомайском районе Алтайского края есть село Солнечное, где находится зоусадьба «Алтай-Рокс». Гостей принимают не только дружелюбные хаски, но и лис Нельс и енот Лучик. Посетителям рассказывают о повадках животных, организуют фотосессии с питомцами и катают на собачьих упряжках. Живое общение с хаски непременно повышает настроение. В окрестностях Барнаула в селе Лебяжье действует филиал Алтайского центра ездового спорта. Здесь обитают не только хаски, но и собаки породы тибетский мастиф. Во время экскурсии гостям рассказывают об особенностях этих пород и спортивных состязаниях. Желающие могут посетить ферму, чтобы вживую пообщаться с козами, кроликами и домашней птицей. Экскурсия завершается викториной и чаепитием. Тренировочная база Алтайского центра ездового спорта находится в селе Шадрино Калманского района. На базе имеется возможность покормить собак, посмотреть тренировки и с ветерком покататься на собачьей упряжке. В селе Сростки Бийского района любителей хаски принимает центр ездового спорта «Звезда Катуни». Трассы для катания проложены по берегу реки Катунь. После покатушек гостей угощают чаем из самовара на шишках со сладостями.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель. You got it!

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Титул самого маленького государства в мире принадлежит отнюдь не Ватикану, а Мальтийскому ордену. Полное его название звучит так. Суверенный, военный, странноприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты.
2: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Искатели. Планета.
1: В 7 веке на берегу Адриатического моря возникло славянское поселение. Поскольку оно находилось в дубовой роще, его назвали Дубравой. Постепенно имя трансформировалось в Дубровник. Сейчас это самый популярный туристский центр в Хорватии. Сюда приезжают посмотреть древнюю крепость и полюбоваться морскими пейзажами. Крепость заложили еще в 13 веке, но она прекрасно сохранилась до наших дней. Высота стен достигает 25 метров, а длина около 2 километров. Желающие могут совершить по ним прогулку. Над воротами красуется древняя надпись на латинском языке. «Свобода! Не продаемся ни за какие сокровища!» Удивительно, но еще в 15 веке в городе существовал водопровод и канализация. Горожане просто обязаны были оборудовать личный туалет. Обычно в углу комнаты делали отверстие и выводили трубу наружу. На этой стороне дома не разрешалось делать окна. Был и другой вариант, когда туалет пристраивали на внешней стене дома. Он как бы нависал над улицей. По субботам жители города должны были делать уборку перед своими домами. Вот откуда пошли субботники. И сейчас в городе-крепости царит образцово-показательный порядок. Если на центральных улицах Дубровника всегда шумно и многолюдно, то на периферии царит тишина и покой. Самый красивый вид открывается с крепостных стен у гавани. Отсюда хорошо видны старинные парусники, прогулочные теплоходы и огромные круизные лайнеры. Здесь понимаешь, почему люди живут в этом месте уже 1500 лет и переезжать отсюда не собираются.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Скорость звука в воздухе при температуре около 0 градусов по Цельсию составляет примерно 331 метр в секунду или 1191,6 километра в час. Сверхзвуковые самолеты могут летать со скоростью, превышающей скорость звука.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лу Прима. Мэд Дог энд Глори.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: «Радиоискатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушатели. Проект Анны Каренина должен был стать первым российским сериалом от Netflix. Главная роль в нем была доверена Светлане Ходченковой. Проект заморозили, но в прессе успели обсудить, что выбор актрисы сделан как нельзя лучше. Светлана талантлива, действительно красива и олицетворяет собой образ русской женщины. В юности, правда, будущая кинодива в себя не верила. Одноклассники устроили ей настоящую травлю. И чтобы доказать что-то себе и им, девушка отправила портфолио в модельное агентство Вячеслава Зайцева. Высокая, стройная блондинка с длинными волосами не могла не понравиться. Ей тут же предложили контракт и отправили на работу в Японию. Через полгода Ходченкова вернулась с безумной суммой денег. Она заработала $1000. Этот гонорар Света потратила на исполнение маминой мечты. Оплатила установку телефона в квартире. Несмотря на успех, Ходченкова из модельного бизнеса ушла и некоторое время искала себя. Немного даже поучилась на экономиста. Но, не дождавшись первой сессии, забрала документы из вуза и пошла на курсы при Щукинском училище. Она стала единственной из всей подготовительной группы, кто в итоге поступил. От стресса и напряжения Светлана тогда прилично поправилась и потеряла свои модельные параметры. Но именно такой типаж искал режиссер Станислав Говорухин для картины «Благословите женщину». Мэтр обратил внимание на первокурсницу и сразу предложил ей главную роль. Эта картина для Светланы стала даже не то чтобы счастливым билетом, а красной дорожкой, по которой она вошла в профессию. Говорухин еще трижды пригласит Ходченкову в свои фильмы, а всего на данный момент у нее более 100 ролей в кино. Светлана снимается без устали и даже в пандемию умудрялась работать. Она одна из немногих российских актрис, кто успешно отметился в Голливуде и запомнился западным зрителям.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Флаги почти всех государств мира содержат фрагменты белого, синего или красного цветов. В этом правиле только два исключения. Флаги Ямайки и Мавритании.
2: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется, а ты по

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ульяновске на 94.1 FM.
1: В любом крупном городе непременно имеется объект, который позиционируется как главная достопримечательность. Именно она является своеобразным магнитом, притягивающим туристов и формирующим имидж города. В Ульяновске таковым является музей-заповедник «Родина Ленина». В апреле 1870 года в Симбирске, так тогда назывался Ульяновск, родился будущий революционер мирового масштаба. В советский период город был центром паломничества пионеров, комсомольцев и членов Компартии. Заповедник занимает площадь 174 гектара в центре города и насчитывает 17 музеев. Посетителям предлагают целый букет всевозможных мастер-классов. Детей приглашают принять участие в экскурсии квесте «Происшествие на Московской». По легенде, купец потерял крупную сумму денег и просит участников игры помочь отыскать ее. Есть мастер-классы по созданию акриловых рисунков на ткани. Желающие могут научиться делать обереговые куклы Ярила, птицы Радость и Леший. В заповеднике установлено около десятка примечательных скульптур, создающих атмосферу XIX века. Вот перед перекрестком остановилась семейная чета, вышедшая на прогулку. На заборе устроился мальчик-трубочист. Другой подросток продает на улице газеты. Фотограф установил камеру, предлагая сфотографироваться на память. Художник делает наброски, склонившись над мольбертом. На скамейку присела отдохнуть женщина с корзиной. За порядком в городе, как и полагается, зорко следит городовой. Все скульптуры выглядят предельно живыми. Кроме необычного заповедника, Ульяновск может похвастаться бульваром «Новый Венец», с которого открывается великолепный вид на Волгу. Чтобы полюбоваться Великой Русской рекой, обустроили смотровые площадки. Начинается бульвар от памятника Ленину на Соборной площади, проходит мимо библиотеки имени Ленина и завершается у площади Ленина размером с аэродром. Здесь расположен гигантский мемориальный центр Ленина. На память о посещении Ульяновска туристы покупают значки, магниты и тарелочки с портретами Ильича.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: приятеля.
1: Хочу
0: все знать.
2: У многих производителей автомобилей есть модели с установленной на капоте фигуркой бренда. Сейчас это просто элемент фирменного стиля, повышающий узнаваемость марки. Но раньше эти фигурки имели практическое значение. В ранних автомобилях крышка радиатора открывалась независимо от остального капота. А по температуре этой крышки можно было определить степень нагрева охлаждающей жидкости.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Джон Бон Джови. Молодые стрелки.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес Библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшей библиотеке, подключенной к Литрес. Реклама 18+. ООО «Литрес». ОГРН 1057748936398. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Состояние 5. Помещение 610. Книги ограничиваются каталогом, выбранной вами в библиотеке. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче книг.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
3: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

0: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».
1: Не плачь.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Приветствую вас, друзья. Сегодня расскажу, как восьмой месяц в году получил современное название «июль». Изначально он назывался «секстилий», то есть «шестой», и содержал всего 29 дней. Если помните, год в Риме долгое время начинался с марта. Таким образом, последний месяц лета получался как раз шестым. Новое имя ему дал Римский Сенат в честь императора Октавиана Августа. Именно на этот месяц приходились несколько его великих побед, в том числе завоевание Египта. Подобного рода честь была еще раньше оказана сенатом Юлию Цезарю, по имени которого пятый месяц был переименован в июль. По распространенной легенде, первоначально секстилий состоял из 30 дней. Но Октавиан Август отнял у февраля один день и увеличил август до 31, чтобы он не был короче месяца, названного в честь Юлия Цезаря. Однако доподлинно известно, что это не так. Сам Юлий Цезарь, реформируя календарь, добавил в него еще два дня и сравнял будущий июль с августом. И сейчас мы имеем два долгих летних месяца, названных в честь великих римских политических деятелей.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» интернет.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Когда на корабле поднимают белый флаг, это не обязательно означает «мы сдаемся». Данным знаком капитан говорит, что хочет начать переговоры. И с этого момента противник, согласно международным конвенциям, должен прекратить сражение и вступить в эти переговоры.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Точные истории на радиоискатель.
1: Все, без различия вероисповедания, граждане арабского халифата не могли стать рабами по закону, то есть прежде всего за долги, как было принято в те времена в других странах, в том числе и в средневековой Европе. Родители, как мусульмане, так и, например, иудеи, не имели права продавать своих несовершеннолетних детей в рабство. Более того, в X веке, когда египетские христиане были взяты в плен во время открыто поднятого ими восстания и проданы затем как рабы в Дамаск, это было воспринято в обществе как явное беззаконие. Тем не менее, известно, что, например, в Византийской империи инаковерующим запрещалось иметь рабов-христиан, а христианская церковь в арабском халифате под страхом отлучения запретила продавать рабов-христиан нехристианам, а вот мусульманское право, в свою очередь, разрешало и христианам, и иудеям на Востоке иметь также и рабов-мусульман.
0: Восточные истории на радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. Эра, в которую мы живем, называется Голоцен. Человеческая эра, берущая начало в 10-тысячном году до нашей эры. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: С 1 сентября 2027 года российским банкам придется в обязательном порядке раскрывать клиентам полную информацию о своих услугах и финансовых продуктах. Закон об этом одобрил Совет Федерации, сообщили в Центробанке России. Нововведение заключается в установке единого стандарта раскрытия информации для кредитных организаций. Опираясь на многочисленные жалобы клиентов банков, регулятор пришел к выводу, что они зачастую не получают достаточного объема данных о вкладах, кредитах или других услугах в мобильных приложениях и на сайтах. В сообщении Центробанка подчеркивается, что банки в большинстве случаев акцентируют внимание клиентов на привлекательных характеристиках продуктов, стараясь максимально замалчивать данные о рисках и специальных условиях. Эксперты президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров, основанный на риск-ориентированном подходе. Авторов контента необходимо разделить на три категории – экспертные, новостные и развлекательные – с разными требованиями – квалификации, контролю и ответственности, говорится в сообщении вуза. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы добавили, что действующее законодательство не учитывает способность блогеров оказывать влияние на формирование общественного мнения. В частности, информация, предоставляемая ими, может вызвать угрозу нарушения прав граждан, считают в академии. ВУЗ предложил ввести предварительный контроль и обязательные квалификационные требования для блогеров. И в завершении выпуска. Большинство, 70% опрошенных россиян, оставляет чаевые официантам в кафе и ресторанах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежным сервисом. В заведениях общественного питания это чаще происходит во время встреч с друзьями, свиданий и дней рождения. Главным фактором при решении оставить чаевые является качество обслуживания. Также влияют настроение, размер итогового счета и частота посещения заведения. При этом 73% рассказали, что оставляет больше чаевых летом, 13% зимой, 8% весной и 6% осенью. Около 2/3 жителей страны считают наличные самым удобным способом оставить чаевые, а 25% – банковскую карту. Чаще всего россияне округляют сумму счета и оставляют привычную сумму или определенный процент от заказа. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

слушаете «Радиоискатель».

0: Искатели нового.
1: Летающий Николас. Так называют американского эквилибриста, каскадера и канатоходца. Его настоящее имя – Николас Валенда, и он является представителем уже седьмого поколения акробатического рода. Ник родился во Флориде. Первые акробатические трюки он выделывал еще в глубоком детстве и выступал вместе с родителями. По проволоке перед публикой он начал ходить уже в 4. Этому Ника научил отец, так что его будущее было практически предопределено. За свою карьеру Николас Валенда успел исполнить практически любой существующий трюк. Причем он ни разу не перенес серьезной травмы, хотя и выступает без страховки и сетки. Возможно, дело в том, что Николас активно тренируется и считает свои выступления не цирковыми номерами, а серьезным спортом. На счету Валенды 6 мировых рекордов Гиннесса за различные акробатические трюки. Но всему миру он стал известен после своего триумфального шествия по канату над Ниагарским водопадом. Немногим позже Николас совершил еще более захватывающий трюк. 24 июня в прямом эфире американского телеканала можно было наблюдать, как 34-летний каскадер проходит по стальному тросу, натянутому над Гранд-Каньоном. Он стал первым человеком в истории, который отважился на такой поступок. На высоте почти полкилометра он проделал путь в 430 метров. Без страховки. Переход дался нелегко из-за порывистого ветра и пыли. Он занял около 23 минут. Даже смотреть с экрана за движениями канатоходца было страшно нервно. Но Ник Валенда справился с сверхзадачей и признался позже, что мечта всей его жизни осуществилась. В тот день он не только побил рекорд, но и преодолел сам себя.
0: Искатели нового.

0: искатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать. 1992 году проходил футбольный матч между командами правительства России и правительства Москвы. Незадолго до перерыва вратарь первой команды получил травму, и в раздевалке Ельцину предложили поставить на ворота Владимира Маслаченко, знаменитого вратаря сборной СССР и футбольного комментатора. Однако Маслаченко отказался, сославшись на то, что не входит в правительство. Ельцин тут же назначил его первым заместителем министра спорта, приказав Гайдару подготовить соответствующий указ. Маслаченко отстоял второй тайм на ноль, но от должности впоследствии отказался.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

В Карелии возле города Сортавала есть озеро Айронне. Размеры его невелики. Всего 2000 на 600 метров. Летом на берегах можно увидеть туристов, а зимой – любителей автогонок. Дело в том, что на замерзшем озере ежегодно проводят автомарафон 25 часов на льду. Задачей гонщиков является не просто наездить километры, а за 25 часов накатать как можно больше кругов. Задача не из простых, поскольку ездить приходится по льду на нешипованной резине, заднем приводе и без систем стабилизации. Протяженность круговой трассы составляет 6 километров. За время соревнований экипажи накручивают до 1500 километров. В состязаниях принимают участие как профи, так и любители. Гонщики могут быть любого возраста. Главное условие – наличие водительских прав. Для проведения автомобильных соревнований толщина льда должна быть не менее 40 сантиметров. При подготовке трассы от снега расчищается полоса шириной от 5 до 20 метров. В первом марафоне приняло участие 6 команд. Каждая включала 3-4 гонщика, которые в пути сменяли друг друга. Проект сразу попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый положительный командный марафон на льду. Гонщики участвовали в соревнованиях на «Жигулях» советского производства. В одном из заездов участвовал «Запорожец». Главным было за сутки ни разу не вылететь с трассы. Победителем считается команда, которая по истечении времени накрутила больше оборотов. Обычно удается сделать 200-300 кругов. Помимо марафона, фестиваль включает трюковую программу «Карельская Джимхана». Задача гонщиков – пройти трассу как можно быстрее, обходя всевозможные препятствия. В число упражнений входят езда задом, прохождение парковочных боксов, кручение восьмерок и другие сложные элементы. В рамках фестиваля проходят мастер-классы на упряжках хаски и зимний кубок по прыжкам с трамплина. Формат автомарафона 25 часов на льду уникален тем, что в мире он единственный.

Радиоискатель. Хочу все знать. Модель спидометра, которую по сей день используют в автомобилях, изобрел Никола Тесла в 1916 году. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Кэнди Далфер. Лили была здесь.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу, откуда пошло выражение «Авгиевы конюшни». Сейчас его используют для обозначения какого-то невероятного беспорядка, очень грязного места. А расчистить Авгиевы конюшни значит убраться, разобрать весь хлам, сделать то, за что другие бы даже не взялись. Первым такой подвиг совершил Геракл. Он был направлен к царю Авгию, который очень любил лошадей. В его конюшне содержалось 300 животных, а вот грязь и навоз из них не вычищали 30 лет. Царь приказал Гераклу решить эту проблему за один день. Это было не под силу ни одному человеку. Но Геракл даже и не взял в руки вилы. Он повернул русло реки и направил поток воды в ворота конюшни. За сутки все нечистоты были вымыты, а подвиг стал шестым из 12 подвигов Геракла и подарил нам известное крылатое выражение. Подсчет подвигов у современных хозяек никто не ведет, но иногда им приходится решать не менее интересные задачи.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, development. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радио Искатель. Хочу все знать. Количество точек на божьей коровке никак не связано с ее возрастом, а говорит только о ее виде. Самой распространенной в мире считается семиточечная божья коровка. Максимальное число пятен имеет дальневосточная 28-точечная коровка. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Братске на 106.8 FM.
1: Город Братск административно относится к Иркутской области. Он находится на берегах Братского и Усть-Илимского водохранилищ, образованных на реке Ангаре. С высоты птичьего полета Ангара в этом месте похожа на изогнутую ящерицу с длинным хвостом. Возле правой лапки этой ящерицы и притулился Братск. Берега водоемов в этом месте сильно изрезаны глубокими узкими заливами, напоминающими норвежские фьорды. Город растянулся вдоль водохранилища на 65 километров. Когда переезжаешь из одного городского района в другой, возникает впечатление, что это разные населенные пункты. Причиной тому большие лесные массивы и водные пространства, разделяющие жилые районы. Так сложилось исторически. Хотя первое поселение появилось на этом месте в 1631 году, городом Братск стал только в 1955. Он образовался в результате объединения рабочих поселков на берегу Ангары, которые выросли вокруг фабрик и заводов. Своим рождением город обязан строительству Братской ГЭС. Комсомольская стройка тогда гремела по всей стране. В 60-е годы на берег Ангары неоднократно приезжали композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов. Результатом их творческих командировок стал цикл песен под общим названием «Таежные звезды». Потом еще многие десятилетия вся страна с упоением пела песни «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Девчонки танцуют на палубе», «Лэп 500». Все они рождены в Братске. Результатом строительства Братской ГЭС стало появление Братского водохранилища, крупнейшего в стране и второго по величине в мире. В нем содержится 170 кубических километров жидкости. Это огромное хранилище пресной воды. Оборотной стороной медали было затопление больших территорий, когда Ангару перекрыли плотиной. При создании Братского водохранилища пришлось переселить более 67 тысяч жителей из 248 населенных пунктов, которые должны были уйти под воду. Этим событиям посвящен роман Валентина Распутина «Прощание с матерой», который вышел в 1976 году.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте. Радио «Искатель».

0: крабами, а крабы – раками.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Мумий-тролль. Питер-ФМ.

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радиоискатель».
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Отцам новорожденных детей необходимо предоставить 5 дней оплачиваемого отпуска, чтобы они могли подготовиться к возвращению матери и ребенка из роддома и помочь семье в первые дни после рождения малыша. Об этом заявил политик Сергей Миронов в разговоре с ТАСС. По словам парламентария, пока мать с ребенком находится в роддоме, отцу необходимо успеть решить множество бытовых вопросов, приобрести необходимые вещи, подготовить детскую кроватку и организовать все для комфортного возвращения семьи домой. Сейчас Трудовой кодекс России предусматривает для работников 5 дней отпуска без сохранения заработной платы в случае рождения ребенка. По мнению Миронова, отпуск для молодых отцов должен стать оплачиваемым. Россия продолжит участвовать в совершенствовании механизмов работы Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Об этом, как пишет ТАСС, сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. В ведомстве напомнили, что накануне в Шанхае состоялась официальная церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Россия продолжит вносить вклад в совершенствование механизмов функционирования новой организации в целях учета интересов и приоритетов всех ее членов, заявили в МИДе России. И в завершении выпуска: стоимость свадеб в России продолжает ежегодно расти, в среднем на 20-30%, рассказала газете «Ру» Валерия Рыненкова, руководитель свадебного агентства. При этом единой формулы ценообразования нет. Подрядчики ориентируются не только на экономику, но и на собственную востребованность, репутацию и медийность. Площадки ежегодно повышают стоимость на 10-15%, а иногда до 20% и выше. Услуги ведущих тоже стабильно дорожают, в среднем на 15-20% в год. На цену влияют не только инфляция, но и участие в премиях, рейтинги, рост узнаваемости и продвижение в соцсетях. Самая быстро растущая статья – декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импорт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели планета.
1: В Японии обязательно стоит прокатиться на скоростном поезде Синкансен. Он является одним из символов страны. Поезд способен разгоняться до скорости 320 км в час, что позволяет почувствовать себя пилотом Формулы-1. Их называют даже поездами-пулями. При огромной скорости они отличаются необыкновенной плавностью хода. Внешне состав похож на длинную белую ракету. Каждый поезд имеет собственное имя – «Надежда», «Эхо», «Свет». Синкансены ездят по стране уже более 50 лет. Первый состав тронулся с Токийского вокзала 1 октября 1964 года. Линия имела протяженность 515 километров. Поезд пролетал ее за 2,5 часа. Максимальная скорость тогда составляла 210 км в час. По меркам того времени это было очень быстро. Скоростные поезда есть и в других странах, но японские считаются лучшими. Составы состоят из 16 вагонов. В них помещается до 1300 пассажиров. Общая длина достигает 400 метров. Для них приходится строить более длинные платформы. Рекорд скорости был поставлен в 1996 году. Тогда Синкансен разогнался до скорости 443 км в час. За все время существования скоростных линий по ним было перевезено более 5 миллиардов пассажиров. Для сравнения, население планеты составляет 7,5 миллиардов человек. В настоящее время функционирует 11 линий. В ближайших планах построить еще 3 линии. А вот скорость синкансенов не увеличивается. Видимо, требуются принципиально новые инженерные решения. Возможно, следующие поколения поездов действительно превратятся в ракеты, и тогда пассажиры будут отправляться не в поездку, а в полет.
0: Искатели планета.

Радиоискатель. Хочу все знать. По числу производимых фильмов в год Голливуд занимает только третье место в мире. На втором — так называемый «Нолливуд» — кинематограф Нигерии. А лидирует индийская киноиндустрия, которую именуют «Болливудом». Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: В Майкопском районе Адыгеи есть поселок Каменномосский. Его хорошо знают любители активного отдыха. Сюда приезжают со всей России, чтобы полюбоваться узкой хаджохской тесниной, которую пробила в скалах река Белая, и каскадом водопадов на ручье с необычным названием Руфабго. Их невозможно сравнить с Ниагарой, они невелики, зато очень романтичны и в большинстве своем доступны. Сегодня это одна из туристических визитных карточек республики. Протяженность ручья Руфабго не превышает десяток километров. Водный поток бежит вниз по узкому ущелью среди живописных зарослей бука и пышной травы. На своем пути вода 16 раз падает с уступов, образуя водопады. Большие и малые, полноводные и не очень. Всех объединяет одно – они красивы и располагают к отдыху и медитации. Каждый водопад имеет собственное имя. На высоте в 829 метров шумит водопад грандиозный. Ниже расположен сухой. Согласитесь, странное название для водопада. Еще есть глубокий, детский, скромный и лёлькин. Водопад «Чаша любви» бурлит на высоте 560 метров. Ниже его сменяют девичьи косы, которые нередко путают с девичьей косой. Коса в единственном числе, который находится еще ниже. Дальше идут камнепад, сердце Руфабго, каскадный и шум. Водопадный марафон завершают три братца, расположенные на высоте 425 метров. Чтобы подняться от нижнего водопада к верхнему, придется преодолеть 404 метра. У каждого водопада свой характер. Шум можно услышать издалека. В центре потока сердца Руфабго лежит каменная глыба в форме сердца. Над камнепадом грозно нависают каменные уступы. Обычные туристы поднимаются по оборудованной тропе до водопада Девичьей косы, седьмого по счету снизу. Чтобы подняться выше, требуется специальное снаряжение. Но и этого бывает достаточно, чтобы оценить всю прелесть Руфабго и понять, что водопады не только красивое зрелище, но и место силы. Падающие струи воды, подобно потокам энергии, наполняют тело силой и заряжают севшие в городе аккумуляторы.
0: Искатели. Россия.

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: Радиоискатель.
1: Хочу все знать.
2: Хотя сбор камней возле Парфенона запрещен, туристы все равно норовят унести их с собой. Поэтому по ночам рабочие разбрасывают в округе куски обычного мрамора.
1: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Эннио Морриконе. Хороший, плохой, злой.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес Библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшие библиотеки, подключенные к Литрес. Реклама 18+. ООО Литрес. ОГРН 1057-7493-6398. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Строение 5. Помещение 610. Книги ограничиваются каталогом, выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче книг.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не

себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук.

рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь.

гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь пророк...

0: искатели.
1: Все знают песенку про Васиного папу, который силен в математике. Ее написал для своего рассказа советский писатель Виктор Драгунский. Про таких говорят: человек удивительной судьбы и большого таланта. Он родился в Нью-Йорке, куда после свадьбы эмигрировали его молодые родители. Но прижиться в Штатах семья не смогла и вернулась с полугодовалым сыном в родной Гомель. Драгунский шутил, что это американский образ жизни произвел на него такое отталкивающее впечатление. Родной отец и второй муж его матери умерли буквально один за другим. Третьим важным мужчиной в судьбе Драгунского стал актер еврейского театра Менахем Мендел Рубин. Мать в третий раз вышла замуж, и семья ездила за отчимом на все гастроли. Артист стал для Виктора настоящим кумиром. Он учил мальчика выразительно читать стихи, отбивать чечетку и пародировать. Иногда давал эпизодическую роль в спектакле. В 1925 году они переехали в Москву, где отчим создал свою труппу и эмигрировал в США. Драгунский с матерью остались вдвоем. Денег не хватало, и 13-летний мальчик начал работать. Сначала катал туристов по Москве-реке, а потом устроился учеником токаря на завод. Но страсть к театру было не победить. В 1931 году он начинает посещать по вечерам литературно-театральную мастерскую. Студенты не только оттачивали актерское мастерство, но и посвящали много времени изучению литературы. Через 4 года Виктор закончил курсы и устроился на работу в театр транспорта. Во время войны он из-за болезни не попал на фронт, но записался в ополчение и даже получил медаль за оборону Москвы. С 43-го года вместе ездил по фронтам и давал концерты для солдат. Затем он работал клоуном в цирке и организовал театральное объединение «Синяя птичка». В него вошли артисты театра киноактера. Они устраивали капустники, на которые мечтали попасть толпы зрителей. 10 лет просуществовал этот полусамодеятельный театр, пока Драгунский не решил изменить жизнь и заняться писательством. В декабре 1958 года на своей даче в Подмосковье он написал первые рассказы. Главным героем стал мальчик Денис Кораблев, который постоянно попадал в забавные ситуации. На самом деле писатель сочинял истории про своего 8-летнего сына Дениса. У всех героев были реальные прототипы, и истории получались настолько живыми, что книги разлетались тиражами в сотни тысяч. Его рассказы сразу стали классикой детской литературы. По ним сняли 10 фильмов, и их переводили даже на японский, норвежский, шведский и язык хинди.
0: Наши искатели.

0: Здрасте!
1: Радиоискатель. Хочу все знать. Борцы сумо, несмотря на габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессионал должен уметь садиться на шпагат. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Брянске на 99.5 FM.
1: Брянск раскинулся на западной окраине среднерусской возвышенности, на берегах реки Десны. Город имеет почтенный возраст, который перевалил за 1000 лет. Его название произошло от старорусского слова «дибрь», что означает «склон» или «низина, поросшие лесом». Брянские ландшафты вполне соответствуют названию. В древности леса служили надежной защитой от врага, поскольку поселение было трудно отыскать в густых дебрях. За свою долгую историю город претерпел немало невзгод. Брянск пережил нападение татаро-монгол, был захвачен Речью Посполитой, сожжен войском Лжедмитрия II. В начале прошлого века город не обошла стороной гражданская война, а во время Великой Отечественной войны Брянск оккупировали немцы. В этот период брянские леса вновь сослужили полезную службу, став надежным прибежищем для партизан. Сегодня об этом историческом эпизоде напоминает множество памятников. Главным из них считается мемориальный комплекс «Партизанская поляна», расположенный в брянских лесах, в 12 километрах от города. Он находится в историческом месте, где осенью 1941 года, накануне немецкой оккупации, состоялся сбор всех партизанских отрядов. Мемориал включает центральный обелиск, музей истории партизанского движения, диораму «Взрыв Голубого моста» и другие объекты. Долгое время «Партизанская поляна» было традиционным местом встреч ветеранов-партизан и подпольщиков. В Фокинском районе Брянска можно увидеть памятник партизанке, герою Советского Союза Валентине Сафроновой. Чтобы передать важные документы, ей пришлось перейти линию фронта, преодолев 120 километров по глубокому снегу. Памятник еще одному герою-партизану, Дмитрию Ямлютину, установлен в одноименном сквере на улице, носящей его имя. А легендарному командиру партизанского отряда Дмитрию Медведеву посвящен целый мемориальный музей. О былых временах напоминает также памятный знак «Брянск – город партизанской славы», установленный при въезде в город.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Инерциональная навигационная система, ИНС, это устройство, которое использует гироскопы и акселерометры для определения положения и ориентации самолета в пространстве. ИНС не зависит от внешних сигналов и может работать автономно.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Юрий Никулин, Георгий Вицин. Операция «И».
1: Постой,

0: И жизнь моя вечная игра.
1: Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

слушаете «Радио Искатель».

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Россиянам с одним ребенком нужно поторопиться взять семейную ипотеку до вступления в силу новых правил. Сделать это призвал бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Его слова передают газета «РУ». Постараться как можно быстрее купить квартиру этой категории россиян нужно, чтобы зафиксировать ставку на уровне 6%. С октября 2026 года власти собираются ее повысить до 12% в Москве и Петербурге и до 10% в регионах, напомнил финансист. Семьям с двумя детьми паниковать не стоит. Условия для вас сохраняются примерно на прежнем уровне. Можно взвешенно выбирать квартиру, добавил эксперт. Новый пакет мер по борьбе с мошенничеством предусматривает финансовую ответственность операторов связи за пропуск звонков от мошенников, обязательную маркировку международных вызовов и появление тревожной кнопки на портале госуслуги. Об этом парламентской газете рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. По его словам, если оператор связи пропустит звонок мошенника, в результате которого гражданин потеряет деньги, он будет нести финансовую ответственность наравне с банком. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на международные звонки, а на госуслугах появится функция, позволяющая одним нажатием заблокировать все дистанционные операции по счетам, если пользователь заподозрит попытку мошенничества. И в завершении выпуска в соцсетях похвалили аэропорт в Китае, в котором приютили бездомных кошек. В международном аэропорту Ляньчжоу приютили 3 бездомных кошек. Для них оборудовали стеклянный домик у выхода на посадку, который в соцсетях прозвали «офисом по борьбе с мышами». Сотрудники аэропорта регулярно публикуют фото и видео из жизни кошачьей семьи. У кошек есть все необходимое – система вентиляции, поилка, игровая зона. Каждое утро, когда пассажиров мало, кошек выпускают на патруль. Они проверяют конвейерные ленты, склады и кухни. С момента их появления в начале года крысы исчезли, и аэропорт перестал использовать химикаты. Сейчас тысячи пассажиров фотографируют кошек и делятся видео, называя аэропорт самым теплым, хваля за заботу о животных. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня я предлагаю вспомнить про выражение «ад кромешный». Что такое ад, мы все, конечно, знаем. А вот слово «кромешный» вызывает вопросы. Разве может быть что-то хуже, чем ад сам по себе? Прилагательное «кромешный» образовано от слова «крома», что означает «край». Если помните, наши предки верили, что Земля плоская, а Солнце ее освещает до определенного круга. За кромой этого круга начинается другой мир, где царит полный мрак. Большой толковый словарь русского языка трактует слово «кромешный» как непроглядный и беспросветный. Вот и получается, что при помощи выражения «ад кромешный» подчеркивают очень тяжелую ситуацию, мучительную жизнь или сильную неразбериху. Но в заключении скажу, что наши предки ошибались. Земля все-таки круглая, а Солнце освещает все ее части.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радио Искатель. Хочу все знать. Группировки спортивных фанатов и стычки между ними существовали задолго до современной эпохи. В Римской, а затем и Византийской империях армии преданных болельщиков были у состязавшихся в скорости колесниц. Хочу все знать. Радио Искатель.

вечной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

0: легенд. Кыргызстан. В стародавние времена жил очень богатый хан. Его сундуки были полны золота и серебра, а овцы и лошади не поддавались счету. При этом он был добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь. За это люди его уважали. Несмотря на богатство, хан был несчастен, поскольку не имел детей. Это его крайне печалило. Чего только не перепробовал хан, чтобы изменить судьбу. Советовался с мудрецами, окунался в горячий аршан, совершал магические обряды, ничего не помогало. Хан сменил несколько жен, но и это не изменило ситуацию. Он не мог спать, терзаемый мыслями, что ему некого будет ласкать и баловать, что не будет у него наследника. Целыми днями он молил Всевышнего дать ему ребенка. И вот однажды хану приснился странный сон. К нему явился сам Всевышний, выслушал просьбу и сказал: «Я подарю тебе сына и дочь, но ты должен правильно их воспитать, чтобы выросли они добрыми людьми. Детей нельзя баловать, потакать им во всем. Пусть с раннего детства они займутся добрыми делами. А иначе дети превратятся в чудовищ, которые будут мучить людей». Хан проснулся счастливым и тут же пересказал сон младшей жене. Они решили, что это знак свыше, и оказались правы. Прошло установленное время, и жена родила двойню – мальчика и девочку. Их назвали Куко и Зайнеп. Родители были счастливы. От радости хан забыл совет Всевышнего и принялся безмерно баловать детей. Они жили в праздности и роскоши, ни в чем себе не отказывая и не утруждаясь делами. Прошло время. Дети выросли и превратились в злобных чудовищ. Они ссорились с родителями, угрожали, оскорбляли. Только тогда хан вспомнил завет Всевышнего, но было уже поздно. В сердцах он попросил превратить детей в птиц, чтобы они улетели как можно дальше и больше его не беспокоили. Всевышний просьбу исполнил. Куко и Зайнеп превратились в птиц и улетели в горы. С тех пор в небесах можно услышать, как одна птица кричит «Куко!», а вторая ей отвечает «Зайнеп!». Так и мечутся птахи, желая стать людьми, но историю вспять повернуть невозможно. Их голоса и сейчас можно услышать в небе над горами.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: В ходе исследования выяснилось, что мужская борода смягчает удары и защищает кости челюсти. Ученые в лаборатории в рамках эксперимента били тяжелым молотом по кости, обернутой шерстью, и по кости, обернутой просто кожей. Кость без защиты и бороды разрушалась в 100% случаев, а с бородой только в 45%.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

0: Искатели. Планета.
1: В Японии вы можете усомниться, что «Неваляшка» и «Чебурашка» – исконно русские бренды. «Неваляшку» в стране восходящего солнца называют «Дарума». Кукла окрашена в красный цвет. Поскольку центр тяжести расположен внизу, «Даруму» невозможно уложить спать. Она непременно поднимется, как русский Ванька-встанька. У нее нет ни рук, ни ног, зато есть борода. Японцы используют куклу для исполнения желаний. Изначально она безглазая. Один глаз рисуют после того, как загадают желание. Если оно сбывается в течение года, дорисовывают второй. С куклой также связан ритуал очищения. Для него используют одноглазых кукол, тех, которые желания не исполнили. Для этого Даруму относят в храм и там сжигают. В храме можно приобрести новую куклу, однако нельзя покупать более одной Дарумы в год. А Чебурашку в Японии называют Арере. Он является любимцем миллионов японок в возрасте от 20 до 30 лет. Японцы уверены, что это их изобретение. Однако популярный мультгерой прибыл на острова восходящего солнца из России. Это случилось в 2001 году, когда мультфильм про Чебурашку привезли на анимационный фестиваль. Он сразу покорил сердца японцев. Однако популярный мультгерой прибыл на острова восходящего солнца из России. На японский язык перевели книгу, послужившую основой для создания мультфильма. Она стала хитом книжных продаж. В Токио появилось кафе «Чебурашка». Отделы детских товаров в магазинах заполнили мягкие игрушки с большими ушами. Изображения ушастого зверька украсили футболки, сумочки, кошельки и рюкзаки. Следует заметить, что «Даруму» и «Арере» охотно покупают и туристы из России.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Во времена расцвета Британской империи широкое распространение по всему миру получила и шотландская волынка. Сегодня крупнейшим производителем волынок является Пакистан, экспортирующий инструменты по всему миру, в том числе и в саму Шотландию.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: 360. Иркутская область.
1: Река Ака Саянская. Реки с названием Ака есть в Тверской области, Башкирии, Западной и Восточной Сибири. Чтобы не возникало путаницы, Восточно-Сибирскую Аку назвали Саянской. Река берет начало в озере Акинском на территории горного массива Мункус-Ардык в Саянах. Это место находится неподалеку от юго-западной оконечности Байкала. Ака пересекает территорию Иркутской области и впадает в Братское водохранилище на Ангаре. Протяженность реки составляет 630 километров. На суйотском языке, на котором говорят коренные жители, название звучит как «Окхэм», что означает «быстрая река». Свое название Ака оправдывает в верхнем течении, где преобладают горы. С давних пор любители экстремальных сплавов облюбовали ущелье Орхобом, где имеются пороги третьей и четвертой категории сложности. Среди них есть пороги с забавными названиями вроде «Пронеси Господи», «Центрифуга» и «Три геолога». Среднее и нижнее течение более спокойное, но и здесь на водной глади можно увидеть рафты и байдарки. Во время сплавов не стоит забывать о рыбалке, ведь в Оке Саянской водятся ленок, хариус и таймень. Были случаи, когда на крючок попадался таймень весом в 14 килограммов. Лучшим временем для сплавов считается период с июня и до начала сентября. Уже в октябре реку сковывает ледяной панцирь, от которого она избавляется только в мае. На берегах Оки Саянской проживают саёты, которые считаются коренным населением здешних мест. Самым крупным населенным пунктом является город Саянск. В нем проживает порядка 40 тысяч человек. На втором месте стоит город Зима. Его название никак не связано со временем года. Оно произошло от бурятского рода Зэмэ, представители которого жили в этом месте испокон веков. В этом месте в Аку впадает река Зима, которая образуется слиянием рек Белая и Черная Зима. Путешествуя по Оке, следует иметь в виду, что во время сильных ливней возможны паводки. Уровень воды может существенно подняться за одну ночь.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель. Хочу все знать.
4: Древние римляне, продавая рабов, предоставляли гарантию. Если раб покончил с собой в течение 6 месяцев с момента его продажи, новый владелец мог потребовать у предыдущего полного возмещения средств.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Калягин. Приключения кота Леопольда.

принадлежит мне. Все на свете по плечу, и с песней этой хочу по свету

хочу по свету, качу, качу, куда хочу,

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый ошейник, который переводит мяуканье и гавканье на человеческий. В России начали перепродавать умный ошейник Petty Chat, который переводит мяуканье и лай в текст для хозяина. Официально дистрибьютора у гаджета в стране нет. Устройство привозят из Китая и Гонконга частные продавцы. Клип закрепится на обычный ошейник и примерно через 1.5 секунды присылает в приложение перевод вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое». Сам гаджет ничего не произносит вслух. Весь результат выводится текстом на экран смартфона. Внутри клипса стоят чувствительные микрофоны, которые улавливают лай, мяуканье, рычание, скулёж и мурлыканье. А рядом работают акселерометр и датчики движения, которые одновременно следят за позой животного, наклоном головы и активностью тела. Обе группы данных стекаются в гибридную систему обработки под названием Petty. Часть расчетов идет прямо на устройстве, часть уходит в облако. Модель построена поверх большой языковой системы Qwen от Alibaba и дообучена именно на звуках животных. Алгоритм раскладывает каждый звук на высоту тона, частоту, длительность и ритм, а затем сравнивает полученный набор характеристик с базой из 1.5 миллионов размеченных образцов, собранных у 1000 кошек и собак более чем 50 пород. По словам разработчиков, движения и звуки система превращает в так называемые поведенческие токены и обрабатывает их трансформер-архитектурой, похожей на ту, что используют большие языковые модели для текста. На основе этого анализа алгоритм определяет одно из более чем 20 эмоциональных состояний. Среди них голод, тревога, азарт, боль, желание внимания или настороженность. И уже эту эмоцию превращает в понятную фразу на экране приложения. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня расскажу, почему несколько теплых дней в начале осени называют именно «бабьим летом». По одной из основных версий, название произошло из-за названия работ, которые велись в это время. К сентябрю на Руси уже заканчивали тяжелые полевые работы, убирали весь урожай и начинали готовиться к зиме. На тот короткий период, когда природа расщедривалась хорошей погодой и ласковым солнцем, у женщин оставались уже, как правило, несложные заботы. Они ткали лен, просушивали белье к зиме, сушили грибы, то есть занимались бабьими делами. А еще старухи выбирались из домов погреться на мягком осеннем солнце. Вот и получалось, что в эти дни в деревенских дворах царили женщины всех возрастов. Одни спокойно работали, другие наслаждались погодой. В других странах тоже выделяют этот период. В Германии, например, его называют бабушкиным летом, а в Чехии – паутинным летом, потому что паутина становится на деревьях заметнее. В Италии бабье лето зовут летом святого Мартина, а в Америке – индейским.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Искатель. Хочу. Хочу. Хочу все знать. В Коста-Рике вся навигация и почтовая переписка ведется по описаниям наподобие 150 метров на запад от Макдональдса или 200 метров по левую сторону от церкви, красный дом с черными решетками. Недавно правительство запустило программу по именованию улиц, но местные жители пока не могут привыкнуть к этим названиям. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал хирург Валентин Михайлович Буянов. Валентин Буянов родился в 1929 году в Подмосковье в семье учителя. После школы поступил во второй Московский медицинский институт и с первого курса твердо решил стать хирургом. Талант молодого врача заметил сам академик Бакулев и рекомендовал Валентина Михайловича в ординатуру. Позже Буянов работал в Институте грудной хирургии и участвовал в сложнейших операциях на сердце. В 1960 году Валентин Буянов защитил кандидатскую диссертацию, посвященную протезированию аорты, а в 1974-м – докторскую по гастродуоденофиброскопии. Очень скоро Валентин Михайлович стал профессором и заведующим кафедрой общей хирургии во Втором медицинском институте, где и проработал до конца жизни. Под руководством Буянова развивались новые научные направления – панкреатология, эндоскопическая хирургия, клиническая лимфология, ультразвуковая диагностика. За исследования в области хирургии поджелудочной железы Валентин Михайлович получил государственную премию РСФСР. Особую известность принесли Валентину Буянову и его учебники. Первая медицинская помощь, вышедшая в 1979 году, выдержала 8 переизданий и была переведена на многие языки. А учебник «Хирургия» до сих пор остается основным материалом для подготовки среднего медперсонала. За почти полвека врачебной практики Валентин Буянов выполнил более 8 тысяч операций на сердце, пищеводе, желудке, печени, поджелудочной железе. Он воспитал 19 докторов и 67 кандидатов наук, опубликовал больше 600 научных работ. Валентин Михайлович был председателем Московского общества хирургов, членом Нью-Йоркской академии наук. Умер Валентин Буянов в 1998 году. В 2015-м его имя присвоили Московской больнице, где он долгие годы работал и создавал лучшие традиции отечественной хирургии. Сегодня там стоит памятник великому врачу. Дело Валентина Михайловича живет в его учениках и пациентах, которым он смог подарить здоровье.
0: Наши искатели.

Радіоіскатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Авиационный двигатель – это сердце самолета, которое обеспечивает его движение. Существует два основных типа авиационных двигателей – поршневые и реактивные. Поршневые двигатели используются в небольших самолетах, а реактивные – в больших пассажирских и военных самолетах.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Шакен Блю. Игла.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес Библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшей библиотеке, подключенной к Литрес. Реклама 18+. ООО «Литрес». ОГРН 1057748936398. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Строение 5. Помещение 610. Книги ограничиваются каталогом выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выручке.
0: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий рассчитывать минимальную пенсию на основе минимального размера оплаты труда. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Сейчас социальная гарантия для неработающих пенсионеров обеспечивается через механизм федеральной и региональной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Однако, отмечают авторы инициативы, величина прожиточного минимума, как правило, существенно ниже МРОТ. Кабмин считает, что законопроект нуждается в существенной доработке. Там напомнили, что МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного соцстрахования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается.
2: Копейка рубль бережет.
3: В Госдуме выступили с инициативой внедрить льготную программу. Депутаты предложили министру финансов Антону Силуанову инициировать запуск общероссийской программы «Народная ипотека». Как сообщает ТАСС, по условиям данной программы процентная ставка по кредитам составит 3% годовых. Лимит кредитования установлен в размере 6 миллионов рублей для регионов и 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга. Срок погашения кредита до 30 лет, а первоначальный взнос не должен быть меньше 15%. Процентов от цены недвижимости. Право на участие в программе получат граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Таким категориям относятся молодые специалисты в возрасте до 35 лет, работники бюджетной сферы, студенты, а также лица, не имеющие детей.
2: Экономика должна быть экономной.
3: По данным ОЗОН, 42% опрошенных чувствуют праздничное настроение, когда идут в пункт выдачи заказа за особенно долгожданной покупкой, а почти каждый третий респондент называет любой поход ПВЗ маленьким событием. Наиболее ярко такой настрой проявляется у молодых людей. Почти 40% покупателей от 18 до 25 лет с особым удовольствием идут за своим заказом именно в пункт выдачи. При этом 67% респондентов согласны с тем, что ПВЗ не просто пункт выдачи, а место, куда действительно приятно зайти. 31% признаются, что, находясь в пункте выдачи заказов, испытывают предвкушение, радость и интерес. А еще 31% спокойствие и удовлетворение от того, что полностью контролирует процесс получения товара. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Искатель. Вы слушаете радио Искатель.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Ульяновске на 94.1 FM.
2: Ульяновск раскинулся на берегах Волги между Казанью и Самарой. Город считается полиэтническим. В нем проживают русские, татары, чуваши. Даже в общепите чувствуется восточное влияние. К примеру, в местных кафе предлагают блюда татарской кухни. Кыстыбай – это лепешка из пресного теста, начиненная пшеной кашей. Эчпачмак – аналог узбекской самсы с начинкой из баранины. Шурпа – мясной бульон с овощами. Сладость под названием чак-чак в представлении не нуждается. Город был основан в 1648 году стряпчим Богданом Хитрово. Не подумайте, что стряпчий – это повар. Так в 17 веке называлась должность царского чиновника. Помимо стряпчего, боярин Хитрово исполнял должности комнатного стольника у крюка, окольничего и оружейничего. На венце Симбирской горы он построил деревянный кремль для защиты от набегов кочевников. Город назвали Симбирском. Сегодня памятник основателю стоит на бульваре «Новый Венец». Ульяновск изобилует памятниками. Больше всех увековечен Ленин, который родом из Симбирска. На втором месте стоит писатель Иван Гончаров. Он тоже родился в Симбирске. Его память увековечена мемориальной доской на родном доме на улице Гончарова и тремя памятниками в историческом центре города. Еще есть дом-памятник Гончарова на бульваре Новый Венец и мемориальная беседка Гончарова в Виновской роще. Самым оригинальным является памятник дивану Обломова, главного героя известного романа Гончарова. Он установлен в сквере неподалеку от дома, где родился русский классик. У дивана красуется пара огромных чугунных тапочек. Туристы засовывают в них ступни и охотно фотографируются. А еще в Ульяновске находится единственный в стране памятник букве «Ё». Про нее часто забывают, поэтому о существовании невезучей буквы решили напомнить таким необычным образом. В городе также есть памятники халяве, колобку, учительнице, продавцу, строителю, водовозу и даже шашлыку. Хитом считается памятник симбирциту, поделочному камню, который еще называют ульяновским янтарем.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. То, что человек использует лишь 10% своего мозга, не более чем миф. Современные нейробиологи не сомневаются, что практически все части нашего головного мозга большую часть времени активны. Хочу все знать. Радиоискатель.

Первую машинку для верховой езды в 1885 году изобрел немецкий инженер Готлиб Даймлер. Спустя три года к выпуску трициклов, трехколесных мотоциклов, приступила французская компания «De Dion Bouton». Поскольку общество встретило новинку без энтузиазма, посчитав опасной, руководство компании решило устраивать соревнования механических экипажей. Таким образом, они хотели показать необоснованность опасений. В 1895 году автомобильный клуб Франции выступил организатором первых мотогонок. Существует множество видов спортивных мотоциклетных дисциплин. Мотокросс, спидвей, эндуро, мотобол, скиоринг и другие. Отдельно выделены заезды на установление рекордов, которые проводятся на специальных трассах для достижения наивысших показателей скорости на короткие и длинные дистанции, минимального или максимального времени, сложности трассы. Все мотодисциплины объединяет одно – они представляют немалый риск для жизни. В этой связи чудом кажутся рекорды минимального возраста мотогонщиков. Например, Петя Авдеенков из Самары вошел в десятку лучших мотогонщиков одного из чемпионатов России, когда ему было всего 5 лет. Он еще в школу не ходил, а уже 3 года занимался мотокроссом, довольно опасным видом спорта. Мальчик начинал с чемпионата в Самарской области, где занял 3-е место, а потом перешел на российский уровень, выступив в возрастной категории от 5 до 12 лет. Тогда Петя был самым юным участником чемпионата России. Помимо мотокросса он занимается хоккеем, плаванием, рукопашным боем. Зимой катается на снегоходе. Не менее удивителен пример Савелия Гуртовенко из города Дзержинска, который сел на мотоцикл в 3 года, а в 6 уже участвовал в соревнованиях, завоевывая кубки и медали. Москвич Ваня Богов стал известен всей стране благодаря телешоу «Лучше всех». Его пригласили как юного мотогонщика. Ване было всего 4 года, а в его гараже уже стояли 2 мотоцикла, и он успешно участвовал в мотокроссах. Примеры подтверждают, что мотоспорту все возрасты покорны.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз, 309-900, многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
2: Радио «Искатель».
3: Хочу все знать.
4: В Древнем Риме женщины не имели личных имен. Их называли родовым именем. Например, Юлия из рода Юлиев. А если дочерей в семье было несколько, им присваивали номера. Секунда, вторая, терция, третья и так далее.
3: Хочу все знать.
2: Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Человек с бульвара Капуцинов.

Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены в общем мало кто надеется, и поэтому

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Приветствую вас, друзья. Сегодня поговорим о выражении «накрыться медным тазом». Обозначает оно полный провал и фиаско, бесславное окончание какого-то дела. Медным тазом может накрыться бизнес, проект, планы, мечта, старания, да что угодно. Выражение это настолько распространено, что у него, как водится, есть несколько вариантов происхождения. Самые вероятные восходят к искусствам. Первое — к театру. В греческом и римском театрах, чтобы обозначить окончание спектакля, били в таз. Зрители слышали звук и понимали, что вот теперь уж точно конец. Вторая версия связана с литературой. Ее принято считать наиболее вероятной. Герой Сервантеса, Дон Кихот, на голове носил медный таз. Его он отвоевал у цирюльника, которого принял за язычника. Рыцарь печального образа даже не подозревал, что вместо шлема у него на голове сосуд для бритья. Считается, что именно после того, как Дон Кихот надел на себя таз, он окончательно потерял связь с реальностью. С тех пор все, что накрывает обычный медный таз, ждет печальный финал.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор и строй заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

слушателя. Хочу все знать. Несмотря на то, что Берлинская стена давно разобрана, разделенные ею части города очень заметны из космоса. Дело в том, что в Западном Берлине для уличного освещения уже давно используются люминесцентные лампы, а в принадлежавшей ГДР части города — натриевые, газоразрядные лампы, в свечении которых больше желтого тона. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал физик Виталий Лазаревич Гинзбург. Виталий Гинзбург родился в Москве в 1916 году в семье инженера и врача. Рано остался без матери, воспитывался тетей, учился дома до 11 лет, потом пошел в школу, а затем в фабрично-заводское училище. Работал лаборантом в рентгеновской лаборатории, где познакомился с будущими известными физиками. В 1934-м поступил сразу на второй курс Московского государственного университета. В 24 года защитил докторскую диссертацию. На фронт его не взяли, хотя дважды подавал заявление добровольцам. С 1942 года Гинзбург работал в теоретическом отделе Физического института Академии наук ФИАНА, которым руководил Игорь Тамм. Вскоре Тамм привлек его к работе над термоядерным оружием. Виталий Лазаревич предложил использовать литий-6. Это решение оказалось ключевым и более экономичным, чем дорогой тритий. В 1953-м он получил сталинскую премию первой степени за вклад в создание водородной бомбы. Научное наследие Гинзбурга огромное. Он разработал теорию переходного излучения, занимался радиоастрономией, происхождением космических лучей, физикой плазмы. Но главные достижения Виталия Лазаревича связаны со сверхпроходимостью и сверхтекучестью. В 1950-м вместе со Львом Ландау он создал полуфеноменологическую теорию сверхпроводимости, теорию Гинзбурга-Ландау. А в 1958-м совместно со Львом Питаевским Гинзбург разработал теорию сверхтекучести. В 2003 году за эти работы Виталий Лазаревич Гинзбург получил Нобелевскую премию по физике вместе с Алексеем Абрикосовым и Энтони Леггеттом. Ему было 87 лет. К тому времени он уже был академиком, лауреатом Ленинской премии, обладателем большой золотой медали имени Ломоносова, премии Вольфа и множества международных наград. Гинзбург был известен не только как ученый, но и как публичный интеллектуал. В 1955-м он подписал знаменитое письмо 300 против Лысенковщины. В 1998-м Виталий Лазаревич основал комиссию по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук. Последовательно выступал против клерикализации образования, защищал светский характер государства. При этом Гинзбург всю жизнь занимался наукой, преподавал, писал научно-популярные статьи, заведовал кафедрой в Московском физико-техническом институте, был главным редактором журнала «Успехи физических наук». Виталий Лазаревич умер в ноябре 2009 года на 94-м году жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: На старинном гербе Иркутска был изображен бабр. Так раньше называли уссурийского тигра, держащий во рту соболя. В указе Сената от 1878 года в описании герба была допущена ошибка. Вместо бабра возник бобр. Художникам пришлось пририсовать бабру большой бобровый хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое животное.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом «Литрес-библиотека» можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшей библиотеке, подключенной к «Литрес». Реклама 18+. ООО «Литрес». ОГРН 1057-7489-36398. Город Москва. Огородный проезд, дом 16-1. Строение 5. Помещение 610. Книги ограничиваются каталогом, выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче.
0: Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект накануне внес в Госдуму зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Документом предлагается ежегодно в декабре предоставлять каждому пенсионеру предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии на дату предоставления данной пенсионной выплаты. По словам депутата, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан. Эксперты президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров, основанный на риск-ориентированном подходе. Авторов контента необходимо разделить на три категории – экспертные, новостные и развлекательные, с разными требованиями квалификации, контролю и ответственности, говорится в сообщении вуза. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы добавили, что действующее законодательство не учитывает способность блогеров оказывать влияние на формирование общественного мнения. В частности, информация, предоставляемая ими, может вызвать угрозу нарушения прав граждан, считают в академии. ВУЗ предложил ввести предварительный контроль и обязательные квалификационные требования для блогеров. И в завершении выпуска: стоимость свадеб в России продолжает ежегодно расти, в среднем на 20-30%, рассказала газете «Ру» Валерия Рыненкова, руководитель свадебного агентства. При этом единой формулы ценообразования нет. Подрядчики ориентируются не только на экономику, но и на собственную востребованность, репутацию и медийность. Площадки ежегодно повышают стоимость на 10-15%, а иногда до 20% и выше. Услуги ведущих тоже стабильно дорожают, в среднем на 15-20% в год. На цену влияют не только инфляция, но и участие в премиях, рейтинги, рост узнаваемости и продвижение в соцсетях. Самая быстро растущая статья – декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импорт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: В мировой истории вряд ли найдется завоеватель, личность которого историки оценивали бы однозначно. Это утверждение в полной мере относится и к среднеазиатскому правителю Тимуру. Его деяния обросли легендами, в том числе и ужасающими. Карл Маркс, например, подчеркивал, что политика Тамерлана заключалась в том, чтобы тысячами истязать, вырезать, истреблять женщин, детей, мужчин, юношей и таким образом повсюду наводить ужас. Уже в 20 веке советский востоковед Василий Бартольд усматривал в жестокости Тимура, кроме холодного расчета, также болезненное утонченное зверство. Рассказанные многочисленными историками шокирующие подробности походов Тамерлана привели к тому, что в сознании современного человека башни из тысяч отрубленных голов устойчиво ассоциируются именно с ним. Однако рассматривать личность этого выдающегося правителя через призму только таких его деяний по меньшей мере неисторично. Как известно, единой экономической артерией Средневековья был Великий Шелковый путь, шедший из Китая. В Центральной Азии он как бы разделялся на два основных направления. На юго-запад через Иран и Турцию и далее в Европу, и на юг и юго-восток в Афганистан и далее в Индию. На дорогах Центральной Азии в 13-15 веках караваны, шедшие по нему, безжалостно грабила монгольская орда. И если внимательно рассмотреть карту и хронологию походов Тимура, можно выявить удивительную закономерность. Первые походы были направлены на ниспровержение Золотой Орды как конкурента и установление более справедливых правил прохода по этому пути. Далее походы в Иран и Турцию, оседлать западное направление Шелкового пути. Далее походы в Индию, подчинить южное направление торговых путей. И, наконец, последний несостоявшийся поход, во время которого Тимур умер в сам Китай, так сказать, исток Великого Шелкового пути. Таким образом, можно предположить, что вся деятельность среднеазиатского властителя была подчинена попытке установить свой контроль над всей известной тогда мировой экономикой. Походы Тимура имели далеко идущие последствия. Его потомки столетиями правили в Центральной Азии, а Бабур основал могущественное государство в Индии, которое просуществовало до 19 века. Поражение от Тимура при Анкаре переформатировало Османскую империю и фактически отодвинуло на 50 лет завоевание Византии турками. Объективно деятельность Тимура опосредственно оказала влияние и на Русь. Золотая Орда, потерпевшая поражение от войск Тимура, так и не смогла оправиться от этого удара, что привело к усилению московского княжества и в итоге к освобождению от монголо-татарского ига.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Пол Маккартни утверждает, что мелодия песни «Yesterday» ему приснилась. Проснувшись, он сразу сел за пианино и наиграл ее. После этого он в течение месяца спрашивал у всех знакомых по музыкальному бизнесу, не знают ли они такую мелодию, опасаясь, что стал жертвой криптомнезии. Окончательно удостоверившись в том, что это его музыка, Маккартни вместе с Ленноном стал придумывать текст.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

0: Россия.
1: В сувенирных магазинах Архангельска можно увидеть забавные керамические фигурки. Медведи в русских национальных костюмах, веселые мужички с балалайками, пляшущие красавицы в нарядных платьях. Есть жанровые сценки. Сюжет из легендарной сказки про репку, семейное чаепитие с самоваром, торговец лаптями на ярмарке. От фигурок так и веет добротой. Они яркие, красочные, изящные. Это знаменитая каргопольская игрушка. Необычный художественный промысел зародился в 30-е годы прошлого века в деревнях Каргопольского района. Но не только игрушками знаменит Каргополь, который является ровесником Москвы. Долгая история оставила немало материальных вех. Город с населением в 10 тысяч человек находится на юго-западе Архангельской области. Его природным украшением является река Онега. В черте города ее ширина превышает 300 метров. На берегу находится большинство исторических достопримечательностей. Каргополь называют городом-музеем, поскольку на его территории разместилось около 200 памятников деревянной архитектуры и каменного зодчества. Украшением являются действующие храмы и монастыри. Только в ансамбль соборной площади входят три храма, самый старый из которых возведен в XVI веке. Еще три храма высятся на Красноармейской площади, образуя второй православный центр. Туристы непременно посещают музейный дворик, где сосредоточено более десятка старинных построек. Посетителей привлекают разнообразные интерактивные программы и мастер-классы. Здесь, к примеру, можно научиться искусству нитяной мозаики, мастерить куклы-обереги и плести кушаки. В городе сохранилось несколько купеческих особняков. В одном из них действует Центр народных ремесел, где обучают плетению из бересты, ткачеству, изготовлению тряпичных кукол. В городе работает цех глиняной игрушки. Продукцию мастеров-надомников продают в местном сувенирном магазине. Без покупок отсюда еще никто не уезжал. Забавная вещица станет доброй памятью о посещении древнего русского городка.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Геном человека содержит около 3 миллиардов пар нуклеотидов, которые кодируют более 20 тысяч генов. Это самый большой геном среди всех известных организмов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель. Мы

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу, откуда появилось выражение «мартышкин труд». Свое начало оно берет в басне Крылова «Обезьяна». По сюжету мартышка видела, как много и тяжело работал крестьянин. И видела, как люди его благодарили и восхищались его трудом. Животное захотело такого же признания. Мартышка нашла тяжелый чурбан и целый день перетаскивала его с места на место. Но почему-то желанной похвалы она так и не дождалась. В самой басне выражения «мартышкин труд» нету. Его предложил критик Дмитрий Писарев. Он был так вдохновлен басней, что захотел как-то иносказательно обозначить вот такую имитацию бурной деятельности. Фраза в итоге прижилась. Теперь так говорят в ситуациях, когда хотят подчеркнуть напрасные старания, не приносящие никому пользы. Согласитесь, дельцов, которые придумывают бесполезные занятия, мы встречаем почти каждый день.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Возраст тропического дерева можно узнать лишь путем химического анализа древесины. По годичным кольцам он не определяется, ввиду того, что в тропиках отсутствуют ярко выраженные периоды похолодания и засухи.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ярославле на 95.8 FM.
1: Ярославль – старейший город России. Считается, что его основали в 1010 году. Город настолько уникален, что его исторический центр, раскинувшийся у слияния рек Волги и Котрасли, целиком является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он включает 140 памятников архитектуры. Ярославль – один из немногих провинциальных городов России, где представлены практически все направления русской архитектуры 16-20 веков. Совершить виртуальную экскурсию по Ярославлю позволяет денежная купюра достоинством в 1000 рублей. На ее лицевой стороне изображены герб города, памятник Ярославу Мудрому и часовня Казанской иконы Божией Матери. Фоном для часовни служит едва видимое изображение звонницы и святых ворот Спасо-Преображенского монастыря. Профиль основателя города Ярослава Мудрого использован в качестве водяного знака, а на оборотной стороне красуется церковь Иоанна Предтечи. Этот единственный в России 15-главый храм был построен в 17 веке. Но не только стариной славен Ярославль. Город гордится тем, что в 1932 году здесь запустили первый в мире завод синтетического каучука. Тогда срочно требовалось заменить импортный натуральный каучук, который стоил огромных денег. Петербургский профессор Сергей Васильевич Лебедев разработал технологию производства каучука из пищевого спирта. Поскольку спирт производили из картофеля, а крупнейшим производителем этой культуры была Ярославская губерния, завод решили построить поближе к полям, в Ярославле. Колоритный город на Волге всегда был в центре внимания творческой элиты. Ему посвящали свои стихи поэты Майков, Некрасов и Ашанин. В Ярославле происходит действие романов «Война и мир», «Два капитана» и даже второй части «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо. В город приезжали легендарные французы Александр Дюма отец и Жан-Поль Сартр. В Ярославле снимали эпизоды для десятка популярных художественных фильмов, включая такие ленты, как «Экипаж», «Большая перемена» и «Кин-дза-дза».
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Сегодня под мемом понимается прежде всего распространяемая в интернете информация, в основном в виде картинок. Однако это слово придумал еще в 1976 году эволюционный биолог Ричард Докинс, обозначив им единицу значимой для культуры информации, которая осознанно или неосознанно передается от человека к человеку, будь то идея, символ или образ действия. Ученый вдохновлялся свойствами генов и заявил, что мемы тоже подвержены естественному отбору, мутациям и искусственной селекции. Можно отметить, что схожую идею в конце 19 века высказывал психиатр Владимир Бехтерев, описав так называемых ментальных микробов.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Воспоминания ленты голубой опоясал теплый вечер. Все, что было с нами, можешь взять с собой и хранить до

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я стараюсь избегать иронии. Мне не нравится, когда люди говорят одно, а имеют в виду другое.
2: Курт Вонегут для радио «Искатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Спагетти и папарацци – это итальянские слова во множественном числе. Сами итальянцы одну нить макаронных изделий называют спагетто. Фотографа-мужчину – папараццо, а женщину – папарацци. Хочу все знать. Радио Искатель.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Искатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать. Город Братск в Иркутской области получил имя не в честь каких-либо братьев. Основанный в 17 веке острог, казаки назвали Братским от братских людей, чьи стойбища находились неподалеку, а эти люди никто иные, как буряты.
2: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка искателей. Георгий Кишко, Виктор Иваненко. Приключения капитана Врунгеля.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Вы слушаете радиоискатель.

0: правила искателей.
1: Самое главное, чтобы не было поучительно. Не очень красиво, когда человек становится и поучает. Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Библия пока что не переведена на шотландский язык. Однако существует перевод Нового Завета под авторством Уильяма Лоримера. Он примечателен тем, что речь сатаны передана обычным английским языком. Хочу все знать. Радиоискатель.

радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: У человека 9 чувств, а не 5. 5 – те, что всем нам известные. То есть зрение, слух, вкус, обоняние и осязание были впервые перечислены еще Аристотелем. Но у человека есть еще 4 чувства. Термоцепция – чувство тепла или его отсутствие на нашей коже. Эквибриоцепция – чувство равновесия. Ноцицепция – восприятие боли кожей, суставами и органами тела. Проприоцепция или осознание тела – это понимание того, где находятся части нашего тела.
0: Хочу все

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Не должно наступать никогда то время, когда надо махнуть рукой и сказать, что тут уже ничего не сделаешь. Сделать всегда можно. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. «Искатель».
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Самая узнаваемая черта Чебурашки – огромные уши – не упоминается в книгах Эдуарда Успенского. При создании мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, но в процессе работы их делали все больше и больше.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Успех – вещь прекрасная и очень приятная. Но что это в сравнении с тем счастьем, которое испытываешь, когда играешь с друзьями партию в бочче? Адриано Челентано. Для радиоискателей.

0: Искатель.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец

а мне осторожно. Когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Арабские цифры в Европе популяризировал Фибоначчи. Он узнал о них, когда изучал математику в Алжире.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Иван Васильевич меняет профессию.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете радиоискатель.

0: Правила искателей.
1: Гениальность, она сродни болезни. Абсолютно здоровый человек с нервной системой, как у спокойной коровы, ничего не сможет сотворить. Александр Абдулов. Для радио «Искатель».

0: Искатель. Искатель. Вы слушаете радио Искатель.
1: Так останется секретом тайна третьей планеты.

0: сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радио «Искатель». В этом есть смысл.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Когда пациенту пересаживают почку другого человека, его собственные почки в большинстве случаев не удаляют. Третью почку обычно размещают в подвздошной ямке, иногда в забрюшинном пространстве выше.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Бриллиантовая рука.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неверный. Дома в никаком году. Забазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабazabazabazabazabazabazab

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Я полагаю, что подлинная красота, которой обладают шахматы, более чем достаточна для удовлетворения всех мыслимых требований.
2: Александр Алехин. Для радио «Искатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Существует около 400 генов, которые так или иначе провоцируют ожирение. Причем у одних людей предрасположенность к быстрому набору лишних килограммов составляет 25%, у других – 70-80%. С точки зрения эволюции, подобные механизмы были необходимы нашему телу. Те, у кого отсутствовали гены экономии, помогающие копить жир, в тяжелые времена умирали быстрее. В результате те или иные накопительные гены присутствуют у 85% населения Земли.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лимп Бизкит. Готика.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Жизнь, которая не оставляет прочных следов, стирается при каждом шаге вперед. Александр Герцен. Для радио «Искатель».
2: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях,

млечным путем.

разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое. Симулируем здоровье, бросить все, уехать что ли, только небо.

Радио «Искатель». В этом есть смысл.

Радиоискатель. Хочу все знать. Главным фактором, определяющим цвет кожи человека, является концентрация пигмента меланина, которая закреплена на генетическом уровне. Независимо от основного цвета тела, кожа на ладонях и ступнях у всех людей светлая, так как не содержит меланина. Хочу все знать. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».